0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням.
1: Пичи! Мой скоро Яша! Аша, мой мерчик!
0: Ой, свой.